Хаашиги дайсчогт топо. И тамиксмст топко. Мачи томанстяши нохкичиги дайсчогт топо. Хамой. Нанисипо. Нанисико потони токска. CJWE мохкенстс.